0: Наверное, если бы день не было у нас.
1: Да, если бы день не было, я бы не знал, что я не знал.

0: Tack,
1: Gotlink,
0: Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink, Gotlink,